0: достигнем там.
1: И мы как достигнем там.
2: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.